0: Твоят ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.
1: Как те